0: Ρόγκες.
1: Λσούμαμ, τιτούμαμ, σιρούμαμ.
2: Αυρόρα.
1: Αυρόρα. Αυρόρα. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
3: If you ask a stupid question,